0: слышат до чего потому что там перебой, чего там лежит.
1: Mr. Moore, he's still inside the black Escalade.
0: Center, please, 23.
1: Mr. Moore.